0: Мама, да, шупета, да, шупета. Камоса. Мама, я хочу. Не, все, я сам себе, давай. Мама, я хочу, давай, кантай.
1: Мама,
0: я хочу. Mamãe, eu quero, mamãe. Quarto vovô Cabunça.